0: стороны ратфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация кроп.ком.

Все фанаты хулиганы, экстремисты, террористы, толерантности не грамма, записаны фашисты, бойкие крики, стадионы, провокации, погромы. Мы одна семья и сила.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзілаўская. 18 липня

0: смерти раб полный, Боже, борони нас.
1: Белорусская радио рация. Найлепший твой сябр.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: День ОФ. Програма Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
2: Добрый день, поважаные слухачи. У эфира программа «День ОФ». И с вами Юлия Сівець. Сегодня выходный. И это означает, что мы размаляем про книги, про фильмы, как вариант активного отпочинку. И сегодняшнюю программу я веду с журналистом, былым политвязнем Евгеном Меркесом. Добрый день.
3: Привет, Аня. День ОФ.
2: Евген, якого плана теперь глядишь фильмы? Чем цікавишься?
3: Ну, я трохи в некотором сенсе нагоняю пропущенное за апошнія пару годов. Тому я склав собі знову спіс того, что мне у першую чергу цікавило, про что я уже чув. Ну, и поступово я его дополняю и спробую перафарбовать в этом списе некоторые позиции в зеленый колер, бо он у меня в этом списе, звичайно, символизует то, что уже прогледжено. И вот пару таких, ну, в приватности сериала у меня с недавнего зачапили.
2: Это сериалы такие легкие, ці что-то такое вельми-вельми серьезное?
3: Мне зараз пригадывается два сериала. Один больше легкий, певно, с его и почнем. У перекладе он вядомый хутчэй як «У Марго. Проблемы с грошима». Він оповідає про молоденькую женщину в виконанні Ель Фаннінг, відомої акторки, которая заводит роман досить хутенький, коротенький со своим профессором, выкладчиком в університеті, а він у шлюбе. И у вынику их жарстью, и она тяжарить. И вот тут опыновывается, что этот профессор, не глядя на все свои титулы и регалии, хутенько сливается. Его есть семья, ему эта новая пассия с еным детенком, как бы, особливо не сдалась. А у ей на плечи кладутся все типовые турботы молодой одинокой мати, да, недохоп грошов, которых вельми шмат треба на те же самые памперсы.
2: Показав, что легкий фильм.
3: Он легкий, потому что он снятый досить смешно. И он показывает, вот, как она спробует переодолевать это все.

0: Радио.
1: І працягваем яшчэ беларускія справы. Цяпер стужка Даліны Андрыевіч. 21-гадовая беларуска Вероніка Праслава атрымала адмову ў Польшчы ў міжнароднай абароне. Чакала рашэння 2.5 гадоў. Дзяўчына прыехала да сястры, якая ўцякла з Беларусі пасля падзеяў 2020 года. Дзяўчына лічыць, што ёй небяспечна вяртацца ў Беларусь. Гаворыць Вероніка Праслава.
2: У жонту пасчытал, што недастаточна аснаванні, што на мне не было арестаў, не было задержаний, не было судебных каких-то разбирательств по моему імені. На этом основании мне отказали, так как посчитали, что мои показания со слов являются неправдоподобными, что на фотографиях, которые были приложены, не видно моего лица. Все документы, приложенные моей сестрой, что она являлась человеком, у которого есть уголовное дело, на которого есть протоколы, что ко мне это никак не относится, и то, что угрожает Беларуси опасность ей, не означает, что автоматически она угрожает и мне, несмотря на то, что все протоколы обысков, арестов, имущества и прочих вещей были как бы отправлены в УЖОН. Точно так же, как и уведомление о том, что посадили мою маму, о том, что тоже было дело, то, что она сидела 9 месяцев и так далее.
3: Сколько вам году?
2: 21.
3: Вы працавали в Беларуси?
2: Да.
3: Вас не звольняли?
2: Меня отчислили из колледжа политическим причинам. На меня очень давила администрация колледжа. Я не хотела вступать в какие-то организации, БРСМ и так далее и тому подобное. На меня очень сильно из-за этого давили. И в итоге меня отчислили.
3: Какая была причина отвлечения?
2: Написано в бумажке, просто была отчислена такого-то, такого-то числа, как бы ничего не указали, ничего не написали. И там справка с моими оценками.
3: Який это был курс?
2: Второй.
3: А чому вы не запотребовали документы, где была?

0: указана прычына.
1: Я в тот момент дала на візу в Польшу.
0: То бок вы уже вырашылі, што з'едзеце?
1: Да.
0: А мама сядзела па якой прычыне 9 месяцаў? І калі гэта было?
1: Осенью 23-го ее посадили, и она вышла уже, когда я была в Польше. Летом 24-го ее отпустили.
0: Чому маму забрали и посадили? Суд был?
1: Пару месяцев мама сидела в СИЗО, был суд, и потом ее уже забрали в Гомельское колонию женское. Никаких ничего не было, только единственное, что дали уведомление родственникам, что ее посадили. Там какие посылки, передачки мама можно отправлять, и это все.
0: Вы уже были полногодовой, когда маму забрали?
1: Да, маму забрали, да. Ходили, угрожали, что мы не хотим говорить, где сестра, где она живет. На нее имя очень часто приходили такие бумажки, что вот, мы сняли с вас уголовное дело, возвращайтесь в Беларусь. Нам приходили, говорили о том, что вот, она может возвращаться, типа, возвращайте ее обратно. Где она живет, а с кем она общается, дайте нам ее контакты. И вот такие вот вещи. Им всегда мы в этом отказывали, конечно же. Мы ничего не знаем, понятия не имеем, где живет, где работает. И какую-то информацию, конечно, не выдавали. И вот после этого стрессовая ситуация, у меня начались проблемы с памятью.
2: Меня сначала забрал Дубопик.
0: Мария, сестра Вероники.
2: А затем меня отвезли в Следственный комитет. После Следственного комитета меня привезли в СИЗО, где я провела 4 суток. Должна была провести 3, но меня еще на сутки задержали в стаканчике на первом этаже. Потом меня повезли с комбой в прокуратуру, где меня допрашивали, заставили подписать подписку о невыезде и выпустили. И ровно через 3 часа я уже выезжала из страны. У меня была статья 361, часть 1, экстремизм, и у меня была 339, по-моему, часть 2, хулиганство. Но после того, как я выехала, они приходили, чтобы вызвать меня на допрос, но к тому моменту у меня не было. Спрашивали у мамы, у сестры, где я нахожусь, они отвечали, что не знают. И они первые полгода ходили прям очень часто, дергали их, досылали уведомления, потом приходили с обысками, потом произвели арест имущества. И после этого моего отца, наверное, где-то на протяжении всего времени, раз в 4 месяца, раз в 5 месяцев вызывали в Следственный комитет на допрос, где я нахожусь, что и как, на что отец отвечал, что он ничего не знает, со мной никто связь не поддерживает, со мной никто не общается. Последний раз маму вызвали 1 июня этого года в КГБ на допрос. Их интересовало, чтобы связаться со мной и с моей сестрой, где мы находимся, в какой стране, что мы делаем, где работаем, участвуем ли мы за границей в митингах, в поддержку оппозиции. Пытались связаться через мамин телеграм со мной, да я на связь ни с кем не выходила и перестала контактировать с родственниками.
3: Вячеслав Сівчук, круг солидарности раз. Справа в том, что это не есть некая приватная справа. Меняется политика просто в Польше в отношении до белорусов, потому что у меня все больше и больше информации, что, ну, по-перше, очень тяжко зараз почали давать оборону. Хотел бы нагадать, что по несколько годов белорусы чекают решения, что ранее не было. Польша пошла уже не к литовским шляхам, дякую Богу, еще не украинскими. Я нагадаю, что в Украине заявляют зараз громадяне Беларуси изгоями. А в Литве достатково шмат белорусов уже переехало за эти годы с Литвы в Польшу. Я связываю эти решения не с некими особистыми справами белорусов, бо в Беларуси глобальная гуманитарная катастрофа. И наогул ни один громадин Беларуси сегодня не застрахованы от того, что он трапит под криминальную справу. В турмах несколько тысяч белорусов, бо звездки, что их там всего 800 с нечем, это вельми заниженные звездки, это все признают. Боятся называть лишь бы, уже за все-таки около 5000 человек на сегодняшний момент. Я звертаю увагу, что в турмах достаточно шмат уже тех людей, которые нават подтримали режим. Бо Беларусь вернули в сталинские часы, и тут самое головное, так, это как был человек, а справа для его знойдется. На великий жаль, шмат кто уже, кто вернулся за межа, так само трапил под криминальный переслед. И тут, саправды, немагчыма угадать, накольки эта ГБшная банда мает планы там на ближайшие месяцы, на ближайшие полгода, кольки им треба белорусов посадить. вот этой белорусской реальности слабо разумее за межи, в чем великая заслуга тех, кто заменил оппозицию в 2020 году. Я официально попережил, что у белорусов в Польше будут проблемы с переездом с офисом. Вот я просто расценю вот это приватный выпадок с тем, что люди, которые были в 2020 году актарами выборчего фарса перед опошнего, они как раз приехали в Польшу. И тому, на мой погляд, вельми логично, ты подея, и это совсем не приватный выпадок.
4: Зараз Вероника Праслава обскарджвает отмову. И она сподеется, что польские службы зразумеют ее ситуацию и вынесут становчее решение.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. Зеленский дозволил открытие архива по справе Волынской резни и дальнейшей эксгумации. Напады на Герасименю не имел политической мотивации, але пытания безопасности застаются, каже Александр Апейкин. Напад дальше проходит фестиваль обучанных тутака. О студии с новинами Анна Шайковская. Варшава, Киев. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу объявил, что будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, которые отличаются от трагичных событий на Волыни в 20-м столетии. И он додал, что будут приняты решения о выдаче значной количества дополнительных дозволов на проведение пошуковых и эксгумационных работ. Президент Украины так мотивировал эти решения. Цитата. Приоритеты зрозумілыя. Усім нам у Европе потребные добросуседские, ровные и взаимовыгодные отношения, основанные на повазе. Польша оказала значную поддержку Украине после начала полномасштабного уварвания России. И мы удячны Польше за это. Оборона независимости Украины непосредственно обозначает умацывание независимости Польши и выклики безопасности, с которыми сегодня сотыкается Европа, могут быть вырашены только через сотрудничество, в приватности сотрудничество помеж свободными народами нашего региона, говорится в поведомлении Зеленского. Мужчина, який напав у Варшаве на белорусский уплыв Чеху, трехразовую призерку олимпийских гульняв Александру Герасименю затримали. По воле прокуратуры напады не были здійснены на национальной глебе. Керовник Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Апейкин витает то, что польские правоохранные органы хутко знайшли нападника. Разом с тем, по воле его, этот выпадок еще раз показывает на необходимость думать про безопасность белорусских спортсменов и активистов за межой.
3: Такая ситуация, что это саправды некий такие выпадковый вариант, вот потрапился. Але, как мы бачим, на таких выпадках, как бы у Польши стало все больше и больше. Покуль, как бы мы бачим, что некие такие личные, как бы, ситуации отбываются с белорусскими активистами, я бы не сказал, что это некая такая массовая зява. Але небезпека натурально завжди есть для политичных активистов. Право кожного – это сочить власно за своей безпекой, за своим осяродием.
2: Нагадаем, напад отбылся 10 липня на автовокзале Варшава-Заходня. Мужчина подошел до Герасименя сзаду и ударил ее кулаком по голове. Позднее следство установило, что подозреваемый мог здійснить еще несколько подобных нападов. Польский суд постановил арештовать подозреваемого на 3 месяцы. Ролю белорусской диаспоры тяжко переоценить, каже представник товариства белорусской диаспоры у Польши и телевизийного проекта «Беларус Туморов» Алексей Диковицкий. На его думку, мощная диаспора допомагает белорусам у эмиграции, а так само допоможет в будущих демократичных переменах у Беларуси. Одним из важных факторов при этом является белорусская мова.
4: Белорусы, которые живут теперь, допустим, у Польши, я думаю, что они отчувают, или ранее, или позднее отчуют, что ставление до людей, которые говорят на своей мове, оно все-таки крыху иншее, чем до тех, кто не говорит на своей мове. Поэтому я думаю, что это ключевая проблема. Я сподіваюся, что так шматликая белорусская диаспора, она будет в стане народить разные белорусскомовные колы, я не ведаю, от варштатов вышиванки по аматора рок-музыки, рыбалки, я не ведаю еще чего. И когда будет так, то человек тогда пойдет в некие там колы рыбаков и будет говорить там по-белорусски.
2: Алексей Диковицкий додает, что такие апатии, как фест Тутака, это доброе место на то, якобы начать разговаривать на своей родной мове. Подляша. Фестиваль обучанных Тутака – это не только культурная и эдукационная пляцовки. Знайшли свое место на импрезе так само дискуссии на политические и громадские темы, а так само не засталося поза увагой питание допомоги былым политичным зневоленным. адзіным, кажа Ганна Федаронак, дырэктар шэлтара і фонду «Прытуляй мяне».
0: Мы тут збіраем грошы на дапамогу шэлтару нашаму для палітвязняў. І гэтыя ўсе рэчы, што мы зараз не прадаём, а мяняем данаты, гэта зроблены рукамі нашымі, маімі асабіста, Алесі Буневіч і нашымі жыхарамі шэлтара. Беларусы як ехалі, так і едуць. Выходзіць па 5-6 гадоў адсядзеўшы, нават можа даже больш час выдаць, бо прайшлі такія тэрміны, дзе іх выходзяць на волю. Яны прыязджаюць да нас, яны прыязджаюць сем'ямі, з дзецьмі. І 2 месяцы яны ў нас жывуць дарма, і мы дапамагаем легалізацыі, спецыям, усім.
2: Набыўшы на фестывальным кірмашы рэчы ад фонду «Прытуляй мяне», можна такім чынам далучыцца да дапамогі былым палітычным зняволеным да іх сем'ям. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі і навальніцы. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца ад 25 да 28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Някляеў адзначае сваё 80-годдзе.
7: Насамрэч літаратура жылая застаецца для мяне тым, што звычайна называюць сэнсам жыцця, па-за ёй сябе не ўяўляю.
6: Рыхтуецца да выдання кніга пра нясвіжскае паўстанне.
8: Твор, які сапраўды мне баліць, бо гэты твор звязаны з нясвіжскім паўстаннем.
6: А таксама рэцэнзію на зборнік паэм Уладзіміра Някляева «Кніга лёсаў».

0: стаў рудабялка слаўны край.
1: Даволі хутка высветлілася, што я не магу сур'ёзна. Я не магу вяшчаць сур'ёзныя тэмы. Это як-то очевидно, что ли. Ну, самое, я вот пасквілі стаў пісаць, падражаю Высоцкаму. Ну, под яго стыль я стаў по розныя пасквілі пісаць на чыноўнікаў нашых. От старшыняра выканкама, я згадаў. Я сачыню быццам бы на беларускай мове. Я старшыняра выканкама, мои дела, моя самарэклама. Ну, амаль, дела. Дела. Потому что беларускае слово сюда не ходзіць. Хаця, калі вы любите чистую белорусскую мову, то давайте узгадаем Купалинку. Там, где тоже проскакивает слово «дочка». Казалось бы, белорусская песня. С такой словой. С таким словом. Тому белорусская мова – это коли як чуется, так и пишется, так и як чуется, так и говорится. Так что говорите, не соромитесь.
2: Я зачаплюся за свое «говорите». Для меня самое смешное, когда появляются именно гэтыя речи, в белорусской мове появляются спробы людей природно белорусскомовных, которые размовляют по-российску, и они навод российскую мову начинают перетворять у белорусскую, и они навод белорусскую мову, те российскую, перетворяют так званую городскую мову. Вот я чувать тебе вельми трапные приклады такого мовления. Калі ласка, я бы хотел просто, каб ты огучил несколько таких мовных мемов.
1: У нас такий мем у поселку был. У студента запитуется, калі ты приехал? Учора у ранні приехал я. Есть такие слова, как риба. Это калі человек не хочет говорить ры, потому что это гучит по-деревенски грубо, а риба – это по-городскому, по-цивилизованному. Криса, а потом риба криса, рицарь – типовое слово рудобельщины. Рицарь, причем не без мягкого знака, рицарь. О, вот это вот.
2: Я вам зараз приведу типовый такой уже мем, это НРМовский мем. Риба. Ринок.
1: Але трапка. Да. А зато рыс. Почему-то рыс говорилось не через и. Вот я тоже угадал. Рыс всегда был ры. А ры, риба надо было ри говорить. И рицар. А рыс был он рыс по-нормальному. По-белорусскому. Вот я так само зауважу такие вещи. Могу, я там не могу дослать, ну, про то, что, коли тебе надо некая визуализация того, про что я рассказываю, про ту Шлопакову, я там могу дослать эту историю.
2: Ну, дошли, да, с посылки.
1: Где она стояла.
2: И просто для меня это не так истотно, для меня ты истотный.
1: Ну, зрозумею. Ладно, роби, что хочешь. Ну, ты же запытал, кто первый стал хвярой. И вот она была. А ты коли блогером стал?
2: Ведаешь, я блогером николи не плановал быть. Я хотел просто брать интервью у тех, кто мне цікавы, и мои блоги были это про то, как играть эту песню. Mm-hmm. Мой первый, сдается, блог, это вот у храмы я запытался, как играть эту песню.
1: Да, речь, а как играть гомельский вальс? Там такие некие дивные аккорды спочатку. Я не могу гармонию зразуметь.
2: Я николи не играл, я могу послушать, конечно.
1: Там некие такие джазовые.

Ой, слухайте, я приехал сюда со своей невеличкой крамой, которая называется «Подпольщики». Это вышивка белорусская. Мы робим вышиванные значки, нашивки, тишотки с вышивку, такие шоперы цікавые белорусские. Ну и троху маем мерчу от наших вояров с фронта, которые так само завитали, можно зиме тут побачиться на этом фесте. Так само мы зробили пару цікавых речей. Например, мы отримали дозвол на значки с вершницей, которые только у нас, и только у нас их можно набыть. Ну и так само маем такий невеличкий музичний куток, так скажем, де є тішотки гурта «Дітюки» і де є тішотки від «Помідорова».

0: чым далучыліся да фэсту тутака?
1: Получыць максімум пазіціва. Дело в том, что эта площадка, она вот, уже тревога. Это как атомный реактор, в котором собрался весь огонь белорусской интеллигенции, очень сильных людей, добрых, красивых, умных. Просто ходишь и получаешь кучу эмоций положительных. Вообще класс. Ну, то есть праздник классный. С друзьями встретиться, спел муры на площадочке своей, ну, дал концерт там на площадке палаточном, городке своем. Так что все нормально, праздник продолжается. Было прекрасное выступление группы «Дай дорогу», порвали народ. Вот, «Крамбамбуля», потом еще там команды. Считаю, что здесь цвет все-таки Беларуси собирается.
0: Сергей Тихановский зараз на воле. Тебе отрывалось вам уже заспевать разом «Муры»?
1: Конечно, мы в Вильнюсе встретились и, конечно же, спели. И так что вот на ваша передача, я так думаю, она немного была пророческая, потому что когда к эгрегору подсоединяется много людей, которые слышат, какую-то информацию получают, то высшие силы слышат эту, вселенная слышит этот запрос. И вот этот запрос не прошло и, как говорится, полмесяца. Я просто был в слезах, когда узнал, что Серега на свободе. Для меня это было просто как удар молнии, потому что надежды было мало. Я еще недавно, получилось так, что у меня какие-то были отчеты там перед Серегой, какие-то чеки лежали. Я их достал, думаю, они уже мутные стали, их уже не видно. Думаю, ай, выкину. Я выкидываю, мне на завтра звонят. Серега на свободе. А что? Жесть, короче. Вот это серьезно говорю. А перед этим я посмотрел, там планетарные такие всякие астрологи всякие там говорят, что избавьтесь от старой и получите новую. Избавился от чеков, получил целого Серегу. Получается трендец, я говорю. Такое есть. Ну, веселое такое все. Позитивное событие. Я надеюсь, я верю. Опять же, я верю в то, что мы скоро увидим усы на стеле Лукашенко. Вот, так что не за горами, я думаю, что Украина и Беларусь, я думаю, что мир этот, он идет медленными шагами, правда, но медленными это для нас, для Вселенной, я уже говорил в манифесте. Кстати, за 24 число мая можете послушать, если кто не слышал, вот эту передачу и посмотреть там, но песни, да, и хорошие наши песни, и белорусских еще артистов, и моих, и мои песни, вот, услышать. И вот я говорю, что все идет медленно, но медленно с нашей, людской. А на планетарном уровне все происходит быстро, мгновенно. Поэтому мы идем в нужном направлении. Так что все идет красиво, хорошо. Вот мы здесь, мы вместе, наше тепло, наша энергия, она звучит так же, как и в 2020 году. Живи Беларусь, слава Украине, героям слава. И Беларусь будет вольной, свободной, красивой, счастливой. Лучше белорусов людей в мире нет.

0: Слухайте, я на эту поляну приезжаю уже 20, не памятаю, 5, 6, 7 раз. Я уже докладно сгубился в личбах. Бо я ранее сюда ездил колись на басовище 6-90-х годов. Каждый год отмыслово я у Липини находил 2-3 дни, как сюда приехать хотя бы на один день. И вот как бы для меня это такая традиция. Тут такая, это как связанная традиция помеж тем басовищем, которое існавало тут, вот на этой сцене, на этой поляне. Ну и сучасностью, якой називається тутака.
1: Музика, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
2: Дякую великі усім, хто долучився не тільки до наших ефіру, але ж ще і до фесту тутака, що под Белостоком. Мене звуть Марина Савицкая. Справоздачу чекайте на наступным тыдні. Живе рок-н-рол!
3: Як служив же ж я у пана, ды на перша летійка лето.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Кольки живе российский новобранец. Белорусы замежжа стали меньше активными, констатуя Латушка. Другий день фесту «Тутака» под Белостоком, что у программе. У студии с новинами Стась Дедерка. 1606 день войны. Средняя протяглость життя российского новобранца, который пребывает на поле боя в Украине, от 20 до 30 хвилинов. Такую оценку огучил директор ЦРУ Джон Редклифф. Все дякуючи украинским дронам на базе штучного интеллекта, которые стали специализованными и недорогими машинами в войне. Поводле его слов, темпы российского наступу замарудились, покольки Украина домоглась значных поспехов в использовании беспилотников и асимметричных методов ведения войны, что значно уравновывая шансы. Цитата со слов Редклиффа. «Покуль Россия оккупировала 20% территории Украины. Коли я занял посаду директора ЦРУ, 18 месяцев тому Россия оккупировала 19%. Меж тем, страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 427 000. За сутки показчик вырос на 1420. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Подлик ведя Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Политвязень журналист Игорь Ильяш. Сегодня мая день народина, ему исполняется 38 годов. Он уже другой раз встречает день народина у неволи. Игоря Ильяша тримают у Бобруйской колонии номер 2. Жонка Игоря, журналистка Катерина Андреева, рассказала свободе, что не мая с ним листования и звонков, але контактует с крыницами, которые лечат досвідченими у справах мужа. Поводле этих крыниц, после отправки у колонию, Игоря Ильяша погоршилось здоровье. После шиза он начал скардиться на отеки. После працы на перепрацовцы гумы начал чувать недохоп координации руху, особливо правой руки. Коли он опошний раз вышел шиза, бачили, что кульгая. Кроме того, резко погоршился зрок. Еще одним дренным наступством для здоровья Игоря Ильяша жонка назвала то, что он моцно схуднел. Катерина тлумачит это мизерным харчеванием у колене и тем, что Игорь, как признанный экстремистом, может куплять харчи у туремной краме только на две базовые величини, только тогда, когда не находится у штрафным изоляторе. Так само Игорь позбавлены продуктовых передач у зволя. Беларусы стали меньше активными подчас политических акций и разных инших подеев за мяжой, констатует керовник народного антикризисного управления Павел Латушка. Але политик звертает увагу, что на это уплывают несколько причин.
3: Соправно, есть, конечно, и стомленность, бо все-таки шостый год, але есть и небеспека, якую створил режим. Это транснациональные злочинства, які робить режим. Тому для нас было вельми важно усинцевать эту справу у криминальном суде, у прокурора международного криминального суда, каб за это покарать режим. Бо ён переследует уже белорусов не только внутри, а по замежами. Я часто кажу на дискуссиях политикам европейским. Поглядите, руки Лукашенко вельми долгие. И он дотягнулся до Варшавы, и он дотягнулся до Берлина. Да, может это робить.
2: Павел Латушка бере удел у фестивале «Тутака» под Белостоком. У приватности выступил на дискуссии, присвеченной польскому досвиду проведения круглого стола. Политик подтримливает думку, что такий круглый стол может быть одним со сценаров початку демократичных изменений в Беларуси. Так само на дискуссии учили иншие меркования на эту тему, у приватности от керовника белорусского радио рации Евгена Вапы. Тем часом фест «Тутака» протягивает сбирать отметных музыков. Сустречи зиме ладятся и теперь их ведет наша журналистка Марина Савицкая. Марина, еще раз витаю тебе. Расскажи, с кем отбываются гуторки, а перед усим, как с надворьем, бо у Белостоку ось только скончилась моцная залева.
4: Вітаю. Так, насамрэч, гутаркі сёння вельмі бадзёра ў нас адбываюцца, а іначай не магло быць, таму што размаўлялі мы з гуртом «Дзіцюкі», якія сёння будуць закрываць галоўную сцэну. І, адпаведна, запала гэта іх гісторыя. Таксама ў бліжэйшыя дні ў нас будуць размовы з «Чорнабрук», з «Бізар Обджіц», «Без назвы», «РСП». Усе гэтыя артысты цягам бліжэйшых дзён будуць выходзіць на галоўную сцэну і раздаваць усё, як мае быць. Дарэчы, што датычна раздаваць, то не, пакуль што ў нас тут не залівае, але неба ўжо, на жаль, пахмурнае. Тым не менш, мы трымаемся, мы верым у тое, што, можа быць, нам пашчасціць і ўсё ж такі дождж абыдзе нас бокам, але будзем сачыць за сітуацыяй. Марына Савіцкая з фестывалю «Тутака» для радыё «Рацэ».
2: Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах «Рацэ» у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгадину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра 19 ліпеня пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы, на Беластоцчыне заўтра без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцябіна.

0: Подляжский концерт пожирения у нас на сувязи Нарва из подарения Гиня. Дякую сердечно, витаем в нашем эфире. Ой, нечто. Алло.
1: Алло.
0: Так, так, витаем.
1: Я чую только, ведомо, что прерываюсь, он не всюду. Я хочу сказать здоровьечко моей маме Анне Семенюк Семянке, Ромкови Еве Братовой из Братовой в Лондоне, Янку Семенюку и Марчу с Камилой у Белостоку, Ромку Анчаку, который помаленьку ворочается за здоровья, для ягодочки Магды Павла Ленкевича с семьей и для моей сестры.

Томатами мишеры, сгубить надея успокоенный мор, не набраться веры, не убачить бера.

0: Атмосфера.
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кропка.ком.